Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США. Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Нидерландов. На Ташкентском форуме представлен потенциал Азербайджана в сфере зеленой энергии и инвестиций. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде. Отметив высокий уровень личных отношений с президентом США, глава государства с удовлетворением вспомнил визиты в Соединенные Штаты и встречи с Дональдом Трампом, а также визит вице-президента Джей Ди Венса в нашу страну. Он отметил, что подписание хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки имеет историческое значение с точки зрения расширения отношений. На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении диалога между нашей страной и Конгрессом США. Были обсуждены перспективы азербайджано-американского партнерства, подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах, в области безопасности, связанности, технологий и других направлениях. Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном. Публикация об этом размещена в аккаунте президента в социальной сети X. В рамках рабочего визита в Узбекистан премьер-министру Азербайджана Али Асадову был представлен специальный выпуск журнала «Брайт Узбекистан», являющегося международным медиапроектом. Об этом заявили в кабинете министров. Было отмечено, что в третьем и четвертом специальных выпусках журнала, посвященных Азербайджану, отражены богатое наследие государственности общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и успехи, достигнутые страной под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Сегодня в столице Республики Узбекистан начал работу 5-й Ташкентский международный инвестиционный форум. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в пленарном заседании форума. Премьер-министр поделился опытом Азербайджана в сфере привлечения инвестиций, развития частного сектора и совершенствования инвестиционной среды. Было подчеркнуто, что Азербайджан последовательно проводит политику открытости экономики и поощрения предпринимательской инициативы. Отмечено, что за последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано свыше 350 миллиардов долларов США, почти половина которых пришлась на иностранные инвестиции. Особое внимание было уделено конкурентным преимуществам Азербайджана, связанным с его уникальным географическим положением на пересечении ключевых транспортных маршрутов Евразии. Делегация Центральной избирательной комиссии Азербайджанской республики находится с визитом в Грузии с целью участия в 13-й ежегодной встрече органов по управлению выборами. В этом году мероприятие посвящено теме «Стратегии дезинформации, искусственный интеллект и роль социальных сетей в обеспечении информационной целостности». В рамках визита планируется встреча представителей Центральной избирательной комиссии Азербайджана с представителями высших избирательных администраций различных стран, а также международных и зарубежных организаций, участвующих в мероприятии. На встречах будут обсуждены вопросы расширения межведомственных связей, обмена опытом в различных сферах, связанных с выборами, рассмотрены новые возможности для сотрудничества.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, принимающий участие в 5-м международном инвестиционном форуме, проходящем в столице Узбекистана, а также главы правительств Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана, ознакомились в Ташкенте с Центром исламской цивилизации. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предоставил гостям подробную информацию о Центре исламской цивилизации. Было отмечено, что фундамент Центра исламской цивилизации, учрежденного по постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, был заложен в 2018 году. В реализации проекта приняли участие сотни ученых, экспертов, а также религиозных и общественных деятелей. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденной от оккупации территории. Переселяющиеся в село Шукюрбели Джабраильского района – это семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Шукюрбели переселяются 45 семей, 196 человек. Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибана Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шахидов, погибших на этом пути. В соответствии с распоряжением общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, подписанным 4 июня 2001 года, ежегодно 17 июня в нашей стране отмечается День профессионального праздника медицинских работников. История этой даты берет свое начало со времен Азербайджанской Демократической Республики. Одним из первых решений национального правительства Первой Демократической Республики на Востоке стало создание 17 июня 1918 года Министерства здравоохранения. Медицинские работники Азербайджана во все времена стремились к повышению качества медицинского обслуживания населения. Такие известные ученые, как Азиз Алиев, Зарифа Алиева, Мирмамед Джавадзаде, Тамерлан Алиев, Бёй Киши Агаев, Адиля Намазова и Ибрагим Топчебашев, внесли неоценимый вклад в развитие азербайджанской медицинской науки.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Милли Меджлис распространил заявление в связи с антиазербайджанской деятельностью Франции. Временная комиссия Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз заявила о продолжении гибридных угроз Франции в отношении Азербайджана. В результате проведенных мониторингов и эмпирических исследований комиссия установила, что в частности после победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года Франция, используя различные средства, платформы и инструменты, усилила гибридные угрозы против нашей страны. В заявлении отмечается, что одним из основных направлений гибридной атаки является принятие обеими палатами французского парламента резолюций, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, активная антиазербайджанская деятельность в международных организациях и институтах и поддержка антиазербайджанской позиции на различных платформах. В документе в качестве составляющих гибридной угрозы упоминаются следующие факторы. Распространение в средствах массовой информации Франции предвзятой информации об Азербайджане, создание искаженного представления о внутриполитических процессах в стране, предоставление широких возможностей для выступлений представителям радикальной оппозиции. Цель подобных действий заключается в том, чтобы посеять недоверие в азербайджанском обществе и нанести ущерб международному авторитету страны. Антиазербайджанская деятельность некоторых французских государственных деятелей и структур, находящихся под влиянием армянского лобби во Франции, носит систематический характер. Согласно заявлению, различные НПО, правозащитные организации и медиасети осуществляют скоординированную информационную кампанию против Азербайджана. В документе также обращается внимание на поддержку Франции поставок оружия в Армению и на миссию Европейского Союза в этой стране. Комиссия считает, что эти действия нарушают военно-политический баланс в регионе и не способствуют установлению мира на Южном Кавказе. В завершение заявления отмечается, что в координации с соответствующими государственными органами продолжаются меры по нейтрализации воздействия гибридных угроз, исходящих из Франции. В то же время подчеркивается, что азербайджанский народ дружелюбно относится к народу Франции и заинтересован в развитии отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении, сотрудничестве и равноправном партнерстве.
0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Ненависть и искажение истории в армянской системе образования – опасное наследие для будущих поколений. В период после конфликта одним из ключевых факторов, способствующих установлению прочного мира в регионе, являются не только политические и дипломатические меры, но и усилия по преодолению стереотипов и сложившегося в обществе враждебного мышления. В этой связи привлекает внимание содержание учебников и учебных материалов, которые используются в системе образования Армении на протяжении многих лет. Центр стратегических коммуникаций провел исследование на тему разжигания ненависти и фальсификации истории в армянских средних школах. В ходе исследования были проанализированы учебники, методические пособия, плакаты и другие учебные материалы, используемые в армянских школах. Согласно исследованию материалов из образовательных учреждений, действовавших на территории Карабаха, в некоторых источниках содержатся сведения, способствующие разжиганию этнического конфликта, формированию негативного отношения к азербайджанцам и искажению исторических событий. В ходе исследования были проанализированы 1000 учебных материалов, что позволило выявить ряд интересных закономерностей. Анализ показал, что в некоторых учебниках формируется негативный образ азербайджанского народа, искажаются факты, касающиеся исторического наследия региона, а также закладываются основы для формирования молодого поколения негативных стереотипов по отношению к противоположной стороне. Историк Джаби Бахрамов, заведующий отделом Института истории и этнографии НАНА, считает, что система образования играет ключевую роль в формировании будущего любого общества. Включение в школьные учебники риторики, основанной на ненависти, не только искажает исторические факты, но и подрывает доверие между будущими поколениями. Это, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам для региональной стабильности и мирных процессов в долгосрочной перспективе. Выступление Джаби Байрамова. Явно демонстрируется ненависть к азербайджанскому и тюркскому народу. Это можно увидеть в учебниках по истории, нарисованных школьниками картах, в изданных атласах, на которых Азербайджан вообще не указан. В учебниках для средних школ пропагандируется ненависть против азербайджанцев и тюркских народов. Включение в учебные материалы недостоверных исторических данных противоречит принципам научной истории. Некоторые подходы, особенно в контексте истории Западного Азербайджана, Карабаха и Южного Кавказа, в целом расцениваются как интерпретации, служащие политическим целям, а не объективным научным исследованиям. По мнению экспертов, для укрепления мирной повестки дня в регионе важно привести содержание образования в соответствии с международными стандартами, а также не допускать разжигания ненависти и объективно представлять исторические события. Ведь устойчивый мир достигается не только благодаря документам, подписанным между государствами, но и тому, как общества признают и принимают друг друга. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

0: В Баку состоялась церемония открытия ежегодных собраний группы Исламского банка развития на 2026 год. В Баку стартовал международный бакинский саммит омбудсменов. А теперь подробнее. В Баку состоялась церемония открытия ежегодных собраний группы Исламского банка развития на 2026 год. В мероприятии принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Глава нашего государства выступил на мероприятии. Затем выступили председатель группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман Аль-Джасер и министр экономики Азербайджана Михаил Джабаров. После этого состоялось подписание документов.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

период, когда мир сталкивается с глобальными экономическими вызовами, сотрудничество с международными финансовыми институтами играет ключевую роль в стратегиях устойчивого развития стран. В этой связи партнерские отношения между Азербайджаном и Исламским банком развития в последние годы привели к значительным результатам в поддержке экономического развития, в реализации инфраструктурных проектов и расширении регионального сотрудничества. Министр экономики Михаил Джабаров в ходе выступления на сессии в рамках 51-х ежегодных собраний группы Исламского банка развития отметил, что с первых дней независимости Азербайджана Исламский банк развития стал надежным партнером страны. По его словам, проекты, реализованные при поддержке банка, внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана и процессы экономических преобразований. Успешное развитие отношений между Азербайджаном и Исламским банком развития стало возможным благодаря стратегическому вниманию, которое уделяет международному сотрудничеству президент Ильхам Алиев. Такой подход способствует углублению связей, основанных на взаимном доверии, и выявлению новых направлений для совместной работы. В рамках мероприятия особое внимание было уделено вопросам региональной интеграции и устойчивого развития. Председатель правления Аляской свободной экономической зоны Вали Хаскеров поделился своими впечатлениями о форуме. Целью форума является построение отношений с соответствующими структурами и расширение связей, привлечение соответствующих структур к финансированию, обеспечение развития свободной экономической зоны. В ходе обсуждения внимание также было уделено вопросам расширения инвестиционных возможностей и поддержки частного сектора. В частности, была отмечена необходимость активизации совместной работы по развитию ненефтяного сектора, поддержке предпринимательства и внедрению инновационных экономических моделей. В условиях стремительных изменений в глобальной экономике особое значение приобретает укрепление механизмов регионального сотрудничества и реализация проектов, которые способствуют достижению целей устойчивого развития. В этой связи новый этап партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития станет основой для дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества, основанного на взаимных интересах.

Связи между двумя странами в последнее время развиваются на высоком уровне. Эти отношения построены на основах, служащих взаимному уважению, общим интересам, миру, безопасности и прогрессу. На встрече также было затронуто развитие отношений между Межлисом Азербайджана и Конгрессом США. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также встретился с находящимся с визитом в нашей стране членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамада. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии, перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, вопросах региональной международной безопасности, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связях, а также о текущей ситуации в постконфликтный период на Южном Кавказе. На встрече состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В Баку стартовал международный бакинский саммит омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта. Возможности, риски и обязанности». Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам саммита. В обращении главы государства отмечается, что наша страна считает служение технологического прогресса человеческому фактору одним из основных принципов государственной политики. Текст обращения зачитал министр юстиции Фарид Ахмедов. Омбудсмены из почти 30 стран мира, представители национальных институтов по правам человека, международных организаций, государственных органов и эксперты собрались вместе для обмена мнениями о влиянии искусственного интеллекта на права человека, этических вызовах и ответственности в будущем. На саммите пройдут панельные дискуссии на разные темы. По итогам саммита ожидается принятие Бакинской декларации по искусственному интеллекту и правам человека. Сегодня прозрачная, ответственная и эффективная организация государственных услуг рассматривается не только как способ улучшить качество управления, но и как одно из ключевых условий соблюдения прав человека. Обеспечение равного доступа граждан к государственным услугам, укрепление механизмов подотчетности и поощрение участия общественности являются неотъемлемыми составляющими устойчивого развития. Министерством иностранных дел организован семинар на тему «Продвижение прав человека и цели устойчивого развития посредством предоставления прозрачных, ответственных и эффективных государственных услуг». В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, а также активисты гражданского общества. В ходе семинара состоялся конструктивный обмен мнениями о роли государственных институтов в защите прав человека, предоставлении качественных государственных услуг, повышении уровня удовлетворенности граждан и достижении цели устойчивого развития. Было подчеркнуто, что обеспечение прозрачности и открытости в государственном управлении способствует укреплению взаимного доверия между обществом и государством, расширению доступа к услугам и усилению общественного контроля. Заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафи.

В своем выступлении заявил, что в Азербайджане защита прав человека считается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Одним из действующих способов обеспечения прав является оказание качественных государственных услуг. Безукоризненное соблюдение Азербайджаном прав человека означает верность глобальной солидарности. Многосторонность нашей страны проявляется не только в финансовой поддержке, но и в обмене успешными институциональными решениями. В ходе обсуждения была подчеркнута роль цифровой трансформации, внедрение инновационных управленческих решений и применение ориентированных на граждан подходов в повышении эффективности государственных услуг. Отмечалось, что изучение международного опыта и расширение сотрудничества между различными заинтересованными сторонами в этой области могут стать значимым вкладом в достижение целей устойчивого развития.

Проходит очередное 24-е заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Межлисом Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации. Сопредседатели комиссии, первый заместитель председателя Милли Межлиса Азербайджана Али Ахмедов и первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин выступили на заседании. Азербайджан считает, что с защитой продвижения права на развитие, а также экономических, социальных и культурных прав и других прав человека лежат в основе демократии, мира и благосостояния. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях, озвученном в ходе интерактивного диалога в рамках 62-й сессии Совета ООН по правам человека по ежегодному докладу Верховного комиссара. В заявлении отмечается, что Южный Кавказ сегодня получил историческую возможность превратиться из региона конфронтации в пространство сотрудничества. В документе подчеркивается, что права человека должны последовательно продвигаться без дискриминации, а эффективное международное сотрудничество должно основываться на взаимном уважении, объективности и равных стандартах. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась информационная сессия, посвященная 7-му Всемирному форуму по межкультурному диалогу. На сессии подчеркивалось, что инициированный президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым Бакинский процесс, начавшийся в 2008 году и проводимый в его рамках с 2011 года уже 6 раз Всемирный форум по межкультурному диалогу, стали авторитетной платформой международного гуманитарного сотрудничества, диалога, взаимопонимания и солидарности. В штаб-квартире ЮНЕСКО также состоялась 11-я сессия Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции ООН об охране нематериального культурного наследия от 2003 года. Министр культуры Адель Керимли рассказал о мерах, принимаемых Азербайджаном в области охраны и популяризации нематериального культурного наследия, наличии образцов национального наследия в списках ЮНЕСКО и важности международного сотрудничества в данном направлении. В рамках сессии также обсуждены вопросы, связанные с выполнением конвенции, совершенствованием механизмов защиты наследия и развитием международного сотрудничества. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.